твоя сена, сена твоя сена, сена твоего сердца, сена твоего отца. Не мой отчий сад, не мой отчий сад, не мой отчий сад, не мой отчий сад, не мой отчий сад.